0: darba dienu vakaros.
1: Сегодня вечер в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Марк Яковлев. Шевакара, радио Матвардас Дебис, Момсу Нармомс, Калпос, Маркс Яковлевс.

0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели.
1: Лавакар, дорогие братья Масс, дорогие Клоситай.
0: Я хотел бы начать этот эфир с молитвы о нуждах, которые вы присылаете.
1: Велос актер Лукшен, курсюс эсет Иисус.
0: Я верю, что Бог видит ваши сердца, ваши нужды.
1: Тиц, когда Иос рад зиус вайдзибс.
0: Я хочу сказать, что мы сейчас помолимся за Эдгара.
1: Лукшен пара Эдгару.
0: Те, кто прислали этот вопрос, понимают, за какого Эдгара.
1: Те, кто сотрудничает, лучше сопрот, пока Эдгара.
0: О его спасении, освобождении от зависимости.
1: Первый глабшен от бревашен от криба.
0: А если кто-то из наших радиослушателей тоже нуждается в освобождении от какой-то зависимости.
1: Я кадам, кас клосас, ари вайдзиг от бревашен.
0: А Господь может вас освободить.
1: Тас кунгс вар от бревот.
0: Господь может спасти.
1: Кунгс вар от бревот, главт.
0: Помолимся за исцеление глаза Вивиану.
1: Полуксим пар Вивианес ац дзит нашен.
0: У нее была операция.
1: У нее была операция.
0: Мы верим, что Господь благословляет руки врачей.
1: Вестицам, ка Дивс свети ир арсту рокас.
0: И дает восстановление после операции.
1: Он отъявно пец операции.
0: Также помолимся за спасение и исцеление Галины.
1: Луксим ари па Галинес пестишен дзит нашен.
0: Татьяны.
1: Татьяна.
0: Чтобы Господь дал ей силу в ее работе.
1: Lai Dievs arī stiprina darbā.
0: Atis nebiesnī.
1: Debes Tēvs.
0: Mēs blagadarīm tebā.
1: Mēs pateicamies Tev.
0: Za hristianskā radio v Latvijā.
1: Par kristīgo radio Latvijā.
0: Za to, što nās jēs takāja vazmožnosti.
1: Ka mums ir šī iespēja.
0: Vmēsti tebē služēt.
1: Kopā Tev kalpot.
0: Prisilēt nūždi.
1: Sūtīt vajadzības.
0: Malīca vmēsti.
1: Lūgt kopā.
0: I čūstot sebā, kā atna semjā.
1: Jūsties kā ģimene.
0: И Господь, мы молимся сейчас за этих драгоценных людей.
1: Лозам прошим дарким человеком.
0: Пусть придет спасение.
1: Лайна главшина там.
0: Пусть придет освобождение.
1: Лайна отбривошина.
0: Восстановление.
1: Отъявношина.
0: Мы молимся с верой.
1: Лозам тицейба.
0: Мы верим, что Иисус Христос дал нам власть.
1: Мы стицам, ка Иисус Христос дай всему свару.
0: Чтобы молиться об исцелении, провозглашать исцеление.
1: Lai sludinātu dziedināšanu, lūgt pēc dziedināšanas.
0: Чтобы молиться об освобождении.
1: Lūgt pēc atbrīvošanas.
0: Господь, мы молимся во имя Иисуса Христа.
1: Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
0: И мы верою принимаем ответ.
1: Mēs ticībā saņemam atbildi.
0: Принимаем, что ты слышишь и отвечаешь.
1: Pieņemam to, ka tu dzirdi un atbildi.
0: И помогаешь людям освободиться.
1: Он палит человеком отбривоties.
0: Господь, ты хочешь, чтобы мы жаждали этой свободы.
1: Tu vēlēs, lai mēs kārot pie šīs brīvības.
0: Я прошу, Господь, о тех людях, которые сейчас нас слушают.
1: Es lūdzu par tiem, kas klausās.
0: Ты видишь, Господь, людей, которым нужно освобождение от какой-то зависимости.
1: Tu redzi cilvēks, kuriem vajadzīga atbrīvošana no atkarībām.
0: Господь, я прошу, дай им огромную жажду быть свободными.
1: Dod šīs slāpes būt brīviem.
0: Чтобы не только мы за них молились.
1: Ne tikai mēs par viņiem lūgtu.
0: Но чтобы они сами хотели быть свободными.
1: Bet ka viņi gribētu būt brīvi.
0: Чтобы дьявол не господствовал в их жизни.
1: Lai velns vairāk nedominētu viņu dzīvēs.
0: Господь, дай им эту жажду.
1: Dod viņiem šīs slāpes.
0: Вырваться из плена греха.
1: Izrauties no grēka verdzības.
0: И воздай им за эту жажду.
1: Un atmaksāšos pēc šīm slāpēm.
0: Пусть придет твоя свобода.
1: Lai nāk tava brīvība tevi.
0: От твоего слова.
1: No tava vārda.
0: От твоей истины.
1: No tavas patiesības.
0: От веры.
1: No ticības.
0: От духа святого.
1: No svētā gara.
0: Благодарим тебя, Господь.
1: Un pateicamies tev, kungs.
0: За твои ответы.
1: Par atbildēm.
0: За твою любовь ко всем нам.
1: Mīlestību uz visiem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Дорогие друзья, хотелось бы порассуждать немного об исцелении.
1: Дорогие друзья, велос подумать пар дзидинашен.
0: Знаете, недавно, вот на прошлой неделе буквально была конференция.
1: Несен бия конференция.
0: А приезжала в Латвию Изабелла Алум.
1: Un uz Latviju bija atbraukus Izabela Aluma.
0: И она служила в церкви «Новое поколение».
1: Viņa kalpoja draudzē «Jaunā paudze».
0: Три дня.
1: Trīs dienas.
0: Я имел возможность тоже побывать. У меня отзазвалось на сердце поехать туда.
1: Un man bija iespēja tur būt, jo mans aicinājums bija sirdī.
0: И, знаете, я благодарю Бога.
1: Un es pateicos Dievam.
0: На самом деле это человек с пророческим даром.
1: Un patiesībā šis cilvēks ir ar praviešu dāvanu.
0: Она мне тоже пророчествовала.
1: Viņa man pravietoja.
0: Пророчество, я скажу, моё мнение попадало в цель.
1: Un trāpīja mērķī viņas pravietojumi.
0: Вот, она первый раз в жизни меня видела.
1: Viņa pirmo reizi man dzīvē redzēja.
0: И сказала вещи, которые соответствуют даже моему детству.
1: Un pateica kaut ko tādu, kas atbilda pat manai bērnībai.
0: Вот, это, ну, такой дар от Бога пророческий.
1: Nu, viņai dot šī dāvana, praviešu dāvana.
0: Вы можете зайти, кто хочет, на канал YouTube.
1: Varat YouTube kanālā iet.
0: New Generation, ну, новое поколение в Риге.
1: Jaunā paudze Rīgā.
0: Вот, и там есть эти все трансляции, записи.
1: Ну, тоже вещи ярости.
0: Знаете, потом мы тоже общались, и с пастором Алексеем Ледяевым общались немного.
1: Pēc tam mēs bijām sadraudzībā.
0: И мы говорили на очень важную тему.
1: Un runājām par ļoti svarīgu tēmu.
0: Исцеление.
1: Dziedināšana.
0: Почему так много даже пасторов больных?
1: Kāpēc tik daudz mācītāju pēc slīmi ir?
0: Почему много служителей больных?
1: Kāpēc daudz kalpotāju slīmi?
0: Почему мало исцелений?
1: Kāpēc maz dziedināšana?
0: Бог исцеляет.
1: Dievs dziedina.
0: Слава Богу.
1: Paldies Dievam.
0: Мы что-то видим.
1: Mēs kaut ko redzam.
0: Мы не говорим, что мало, ну, ничего не происходит.
1: Mēs nesakam, ka nekas nenotiek.
0: Слава Богу, есть свидетельство.
1: Paldies Dievam, ir liecības.
0: Кто-то свидетельствует.
1: Kāds liecina.
0: Но при этом.
1: Bet te pašā laikā.
0: Еще остается так много нужд.
1: Bet paliek daudz vajadzību.
0: Так много еще, я даже скажу, таких уже разочарований.
1: Un pat vilšanās.
0: Что люди молились, верили, ждали.
1: Cilvēki lūdza, gaidīja, cerēja.
0: Бог как будто бы проигнорировал их молитвы, их веру.
1: Un Dievs it kā nav uzklausījis.
0: И тогда, знаете, появляется опасный момент.
1: Un tad kļūst parādās tāds bīstams stāvoklis.
0: Когда христианин давно верующий.
1: Un kad kristietis, kurš ilgi jau ir ticībā.
0: Начинает так философски объяснять.
1: Сак философски скайдрот.
0: Ну вот, Бог не исцеляет, потому что...
1: Диос не дзедена тапецка.
0: И там 2, 3, 5 пунктов.
1: Ну, дурвай, 3, 2, 5 пункты.
0: И я понимаю, что где-то это, ну, потребность человека.
1: Ну, да, человеком та ир вайдзиги, скайдрот.
0: Как-то объяснить.
1: Винч грип исскайдрот.
0: Когда Бог что-то дает...
1: Kad Dievs dod.
0: Мы хотим объяснить, за что и почему он нам это дает.
1: Mēs gribam izskatot, kāpēc un par ko.
0: Когда не дает.
1: Kad nedod.
0: Мы тоже как-то пытаемся объяснить.
1: Arī gribam saprast, izskaidrot.
0: И этих объяснений, конечно, очень много.
1: Šie skaidrojumi ir ļoti daudz.
0: Но есть традиционные.
1: Bet ir tradicionālie.
0: Бог испытывает.
1: Dievs pārbauda.
0: Наказывает.
1: Soda.
0: Это нам за что-то.
1: Par kaut ko tas mums.
0: Ну вот, не так уж много на самом деле объяснений.
1: Un nemaz tik daudz šādu skaidrojumu nav.
0: Или вот то, что прозвучало вот буквально вот в эти дни.
1: Un kas izskanē šajās dienās.
0: Что, ну это просто тайны Бога.
1: Nu, tā ir Dieva noslēpumi.
0: И все правильно.
1: Un viss jau pareizi.
0: Да. Бог имеет тайны, и он не все тайны нам рассказывает.
1: Dievam ir noslēpumi, ne viss noslēpums viņš atklāja.
0: Да, Бог нас воспитывает.
1: Jā, Dievs mūs audzina.
0: Да, мы, христиане, очень трудно и медленно меняемся.
1: Ja, mēs kristieši ļoti lēni mainamies.
0: И иногда Богу приходится допускать нашу жизнь скорби.
1: Dievs dažkārt pielaiž bēdas.
0: Чтобы, ну, как-то подтолкнуть нас к покаянию, к переменам.
1: Lai mudinātu, pagrūstu uz grēku nožēlu pārmaiņā.
0: Хотя мы уже очень давно верующие.
1: Lai gan mēs varbūt esam sen jau ticīgi.
0: И даже в служении, и даже за кафедрой.
1: Pat varbūt kalpošanā un aiz kafedras.
0: Ну, знаете, я, так как меня эта тема исцеления вообще очень интригует, волнует и увлекает.
1: Jo man dzirdināšanas tēma ļoti interesē.
0: И я понимаю, что можно все объяснить.
1: Var visu izskaidrot, es saprotu.
0: Во всяком случае, самому себе.
1: Vismaz sev noteikti.
0: Чтобы как бы сжиться с этой болезнью.
1: Lai samierinātos ar to slimību, piemēram.
0: Раз уж нет исцеления,
1: ja jau nav dziedināšanas,
0: то хотя бы научиться жить с этой болезнью и как-то существовать с ней вместе.
1: Iemācīties ar to sadzīvot.
0: Но знаете, о чем я ревную?
1: Bet uz ko es esmu grēcsirdīgs? Par ko?
0: Я хочу видеть исцеление.
1: Es gribu redzēt dziedināšanas.
0: Я хочу не объяснять, за что это нам.
1: Es gribu nevis skaidrot, par ko tas mums.
0: Я не против объяснений.
1: Es neesmu pret skaidrojumiem.
0: Я просто о другом.
1: Es vienkārši parunāju par kaut ko citu.
0: Когда Иисус Христос пришел в Израиль,
1: kad Jēzus atnāca Izraēlā,
0: когда он начал свое служение,
1: kad viņš sāka savu kalpošanu,
0: он не говорил больным.
1: Viņš neteica slimiem.
0: Вот ты больной, вот, вот за это тебе.
1: Tu esi slims tāpēc, ka?
0: Вот тебе Бог допустил.
1: Dievs pieļāva.
0: Ну, не удивляйся.
1: Nebrīnies.
0: Это тебе за это и для этого.
1: Tas tev ir tāpēc, ka un priekš kam?
0: Как-то вот в четырех Евангелиях мы не находим вот этих текстов.
1: Bet četros evaņģēlijos mēs neatrodam šādus tekstus.
0: Но мы видим милосердие Божие.
1: Bet mēs redzam Dieva žēlsirdību.
0: Он сперва исцелял.
1: Viņš no sākuma dziedināja.
0: А потом говорил, иди впредь не греши.
1: Un tad teica, ej un vairāk negreko.
0: Вот что меня привлекает в Иисусе Христе.
1: Bet kas mani pievelk Jēzus Kristu?
0: Он не говорит, сперва мы будем заниматься твоим освящением, изменением.
1: No sākuma mēs runāsim par tavu svētumu, pārmaiņām.
0: А мы знаем, сколько лет это занимает.
1: Bet mēs zinām, cik tas gadus var prasīt.
0: Мы с детства верующие.
1: Mēs no bērnības ticam.
0: Или, скажем, просто много лет верующие.
1: Vai arī vairākus gadus ticam.
0: Мы знаем, сколько лет занимает процесс освящения.
1: Mēs zinām, cik ilgs ir proces.

0: Daudz gadus ticīgi.
1: Могут признать.
0: Var atzīt.
1: Как я еще далек.
0: Cik es esmu tālu.
1: От того характера Христова, к которому я должен прийти.
0: No Kristus rakstura, uz kuru man jātiecās.
1: И смотрите, Христос дает нам пример.
0: Kristus dod piemēru, paraugu.
1: Он исцеляет человека.
0: Viņš dziedina cilvēku.
1: А потом ведет его путем освящения.
0: Un pēc tam viņu veda svētapšanas ceļā.
1: Я говорю в целом о текстах Евангелия.
0: Es runāju kopumā par evaņģēlija tekstiem.
1: Поэтому я верю, что нам надо фокусироваться.
0: Un es ticu, ka mums jāfokusējas.
1: На вере в исцеление.
0: Uz ticību dziedināšanai.
1: И опираться при этом.
0: Balstoties uz.
1: Не на наше вот это, ну... Святость, готовность, что мы такие все приготовленные.
0: Не узмолся пашу святому и готовибу.
1: А я с детства верующий.
0: Весь но бенимся
1: Я именно это часто слышал.
0: Он из твоего веша сам зрелся.
1: И вот так и думал.
0: Он так и думал.
1: Что я сперва должен освятиться, приготовиться, стать святым.
0: Мы на самом деле клюс святым.
1: А потом.
0: Pēc tam.
1: Бог увидит, что я осветился.
0: Dievs redzēs, ka es kļūšu svēts, čistīts.
1: И исцелит меня.
0: Un tad viņš man dziedinās.
1: Выглядит очень благочестиво.
0: Un izskatās ļoti dievbijīgi.
1: Но, согласитесь, не соответствует это Евангелию.
0: Bet piekritīsiet, tas neatbilst evaņģēlijam.
1: Да, мы знаем, что Бог может использовать зло, чтобы чему-то нас научить.
0: Jā, mēs zinām, ka Dievs var izmantot ļaunu, lai mūs kaut ko iemācītu.
1: Болезнь – это зло.
0: Un slimība – tas ir viens no ļaunumiem.
1: Бог может почему-то допустить это зло.
0: Dievs var pieļaut šo ļaunumu.
1: Но Евангелие – это Христос, исцеляющий больных.
0: Bet evaņģēlijs – tas ir Kristus, kas dziedina slimos.
1: Добавим – больных и грешных.
0: Piemetināsim slimus un grēcīgus.
1: И знаете… Вот эту мысль,
0: что дому,
1: Дух Святой во мне взращивает.
0: Святой Гарс мне аудзина.
1: Когда в последнее время я вижу, как поднимаются молодое поколение евангелистов.
0: Педалай, как я сразу явно евангелисту паудзи.
1: И один из них это мой сын.
0: Ведь снова меня он сдался.
1: И они ходят по Риге.
0: Ведь стайка по Ригу.
1: Подходят к неверующим людям.
0: Pie neticīgiem cilvēkiem.
1: И предлагают молиться об исцелении.
0: Un piedāvā lūgt par dziedināšanu.
1: И периодически кто-то исцеляется.
0: Un periodiski kāds top dziedināts.
1: То есть человек сразу может от Иисуса Христа получить милость.
0: Un cilvēks var piedzīvot no Jēzus Kristus žēlstību.
1: Не потому, что этот человек стал каким-то святым, правильным.
0: Не тапец, ка виņš ir kļuvis svēts pareizs.
1: Это просто милость Божья.
0: Bet tā vienkārši Dieva žēlstība.
1: И эта милость, она потом его даже подталкивает Бога искать.
0: Un šī žēlstība viņu arī tā kā aicina skubina meklēt Dievu.
1: Но раньше мы так не думали.
0: Bet tā kā mēs tā nedomājam.
1: Ну, я о себе говорю, как вот старый баптист, пятидесятник.
0: Un es runāju par sevi, kā vēdus baptists un vasaras vēdus.
1: Просто мы раньше думали по-другому.
0: Agrāk domājām savādāk.
1: Человеку надо сперва покаяться, смириться перед Богом.
0: Cilvēku vajag nožēlot grēkus, pazemoties dzīvā Dieva priekšā.
1: А Бог еще посмотрит, насколько он там покаялся.
0: Bet Dievs skatīsies vēl, cik nopietni viņš nožēlos
1: grēkus. И тогда, ну, ладно, попробуй молиться об исцелении, может быть, может быть.
0: Ну, tad arī mēģināsim lūgt par dziedināšanu, varbūt.
1: Видите, а Бог открывает Евангелие по-новому.
0: Bet Dievs atver evaņģēliju.
1: Евангелие показывает, что исцеление – это не награда за святость.
0: Евангелис отклая, ка дзиденашан та но балва пар святум.
1: Однажды апостол Петр молился, повелевал, чтобы хромой исцелился.
0: Петрс арез лудзу, лай клибайс топ дзиденаца.
1: И он исцелился.
0: Он тап дзиденаца.
1: Люди собрались.
0: Цилваки санаваца.
1: И что Петр сказал?
0: Ну, ко Петрс тейс.
1: Мы, говорит, его исцелили не благочестием своим.
0: Ка мэс не ар сау диобībасам виню панаку шо дзиденаша.
1: То есть, это очень важно.
0: Это слёд сварīgi.
1: Сегодня очень много больных людей.
0: Что льёт дауд слиму.
1: И я хочу обратить внимание, знаете, вот, что в церквах много больных людей.
0: Велос певерст узманим, ка те драудзэс дауд слиму.
1: И я думаю, что одна из причин, почему наши братья и сестры, верующие люди, трудно исцеляются.
0: Возьму, что брали масса с груди

0: То обязательно.
1: Потому что хотят, образно говоря, заплатить за исцеление.
0: Jo tēlēni sakot, viņi grib samaksāt par dziedināšanu.
1: Zaplatīt ne deņgami.
0: Samaksāt ne naudas veidā, izteiksmē.
1: Kā bi svētastju, dobrodēteļu, хорошim pavidēniem.
0: Bet ar svētumu, labdarību, labu uzvedību.
1: I smatrīti, vēglīdīt, kā būtu bi tak, nu, blagačīstīva, eta, nu, ideja.
0: Mēs skatās ļoti divbīgi.
1: No u etai ideji нету евангельского основания.
0: Bet šā ideja nav evaņģēlija pamata.
1: Потому что если я буду пытаться заплатить Богу святостью,
0: un, ja es mēģināšu Dievam maksāt ar svētumu,
1: то дьявол придет ко мне.
0: Tad vēlns atnāks.
1: И скажет, нет, нет, нет, ты еще не заплатил.
0: Un tad vēlns var pateikt, tu vēl neesi samaksājis.
1: Дух осуждения придет.
0: Apsūdzības gars nāks.
1: Дух сомнений придет.
0: Шаубу гарс.
1: Клеветник, братьев наших, как написано.
0: Apmelotājs, kā rakstīts.
1: И он скажет мне в моем сердце.
0: Viņš teiks man manā sirdī.
1: Ты еще не такой уж ты и святой.
0: Ne pārāk svēts tu esi tomēr.
1: Тебе еще лет 5, 10, 15 надо болеть.
0: Tev vēl 5-10 gadus vēl jāpaslimo.
1: И вот если осветишься за этот период.
0: Ja šajā laika periodā kļūsi svēts.
1: Ну, может быть, Бог и исцелит тебя.
0: Ну, varbūt Dievs tev dziedinās.
1: Понимаете? И я думаю, братья и сёстры, я сейчас не учу на радио.
0: Un es domāju, es tagad nemācu radio.
1: Поймите правильно. Я сейчас вот размышляю вслух.
0: Es tagad pārdomāju, skaļi pārdomāju, izsaku savas domas.
1: Но я думаю, что в моих размышлениях есть зерно истины.
0: Bet es domāju, ka šajās pārdomās ir patiesības grauds.
1: Может быть, это не всех больных касается, но кого-то это коснется, это слово.
0: Es domāju, ka ne visus slimos, varbūt šis vārds aizskars, bet kādu noteikti.
1: Знаете, так часто бывает.
0: Tā bieži notiek.
1: Что вот звучит какое-то слово.
0: Izskan vārds.
1: Или это проповедь на радио.
0: Vai es caur radio.
1: Или в церкви.
0: Vai draudzē.
1: Какое-то общение христианское.
0: Kaut kādā sadraudzībā.
1: И Бог дает кому-то слово.
0: Dievs dod kādam vārdu.
1: И один что-то получил, принял, а другой ничего не получил.
0: Kāds saņēma un kāds kaut nesaņēma.
1: И я чувствую в моем сердце.
0: Un es jūtu savā sirdī.
1: Что сейчас кто-то из наших радиослушателей.
0: Ka tagad kāds no mūsu klausītājiem.
1: Сейчас вас Дух Святой касается.
0: Ka tagad tev pieskarās Svētais Gars.
1: И говорит вам.
0: Un runā.
1: Что это именно ваша ситуация.
0: Kad ir tava situācija.
1: Вам нужно исцеление.
0: Tev vajadzīga dziedināšana.
1: Но вы пытаетесь за него заплатить.
0: Bet tu vēlies par viņu samaksāt.
1: Заплатить святостью.
0: Samaksāt ar svētumu.
1: Вы хотите свято жить.
0: Jūs gribat svēti dzīvot.
1: И ваша глубинная мотивация.
0: Un tas dziļākā motivācija.
1: Чтобы Бог вам воздал исцелением.
0: Lai Dievs atmaksā ar dziedināšanu.
1: И Бог не исцеляет по таким причинам.
0: Dievs nedziedina tādu iemeslu dēļ.
1: Бог хочет, чтобы мы были святыми.
0: Un Dievs grib, lai mēs būtu svēti.
1: Воля Божья, чтобы мы жили без греха.
0: Dievs grib, ir, lai mēs dzīvotu bez grēka.
1: Это даже не надо, ну, под сомнение ставить.
0: To nevajag apšaubīt.
1: Вопрос в другом.
0: Jautājums ir citā.
1: Когда я это превращаю в оплату,
0: kad es pārvēršu to kā samaksu,
1: то я попадаю, образно говоря, в такой лабиринт, в котором нет выхода.
0: Tad es nokļūstu tādā labirintā, no kura nav izējas.
1: Plaču и никак не заплачу.
0: Maksāju, bet nevaru samaksāt.
1: Потому что рядом стоит Иисус Христос.
0: Jo blakus stāv Jēzus Kristus.
1: И говорит, вообще-то я заплатил.
0: Kurš saka, es esmu samaksājis.
1: Я моей кровью заплатил.
0: Ar savām asinīm es esmu samaksājis.
1: Покайся передо мной.
0: Nožēlo grēkus.
1: Поверь в меня.
0: Tici uz mani.
1: Уповай на меня.
0: Paļaujies uz mani.
1: Меня одного достаточно.
0: Ar mani vienu pietiek.
1: Ко мне добавки не нужны.
0: Man nevajag piemaisījumu.
1: Не надо добавлять к моей цене.
0: Nevajag pievienot kaut ko manai cenai.
1: Иисус говорит, я тебя искупил.
0: Es tevi esmu atpircis.
1: Я за тебя кровь пролил.
0: Izlies par tevi asenis.
1: Меня избивали.
0: Mani sita.
1: Я нес крест.
0: Nesu krustu.
1: Меня прибили ко кресту.
0: Sita krustā.
1: Я умер на кресте.
0: Miru pie krusta.
1: Я кровь пролил за твои грехи и болезни.
0: Izlēju asenis par taviem grēkiem un slimībām.
1: Зачем ты пытаешься доплатить к моей цене?
0: Vēlies piemaksāt kaut ko pie šīs cenas.
1: Я сейчас кому-то пророчествую.
0: Kādam es pravietoju?
1: Господь говорит тебе.
0: Tas kungs saka tev.
1: Все внимание обрати на Христа.
0: Visu uzmanību pievērs Kristum.
1: Да, тебе нужно становиться святым более и более.
0: Jā, tev jākļūst svētākam un svētākam.
1: Но это отдельный вопрос и отдельный процесс.
0: Bet tas ir atsevišķi jautājums un process.
1: Но когда ты ищешь исцеление,
0: bet, kad tu meklē dziedināšanu,
1: смотри на кровь Христа.
0: Skaties uz Jēzus asinīm.
1: На раны Христа.
0: Uz viņu brūcēm.
1: На то, что это уже дано тебе.
0: Uz to, kas tev ir dots.
1: Не по твоим делам.
0: Не пред ставим дарбем.
1: Кто-то может за спасение заплатить?
0: Кац вар самоксат парглавшан.
1: Нет.
0: Не.
1: Спасение не продается за святость.
0: Glābšana nepatiek pārdota par svētumu.
1: Невозможно становиться святым, святым, не грешить и за это получить спасение.
0: Un nav iespējams negrēkojot un kļūstot svētākam saņemt pestīšanu.
1: И эту мысль мы уже как бы поняли.
0: Šo domu mēs jau it kā esam sapratuši.
1: Что спасение это дар Божий.
0: Ka glābšana ir Dieva balva.
1: По благодати.
0: No žēlstības.
1: Через покаяние, через веру.
0: Caur grēku nožēlu, caur ticību.
1: Но когда мы смотрим на исцеление,
0: bet kad skatāmies uz dziedināšanu,
1: мы начинаем искать оплаты.
0: Mēs sākam meklēt atmaksāt.
1: А Христос говорит.
0: Bet Kristus saka,
1: как я тебя спас?
0: Kā es tevi esmu izglābis?
1: Та же самая кровь.
0: Tās pašas asinis.
1: Те же самые раны.
0: Tās pašas brūces.
1: Тебя исцеляют.
0: Tās dziedina.
1: Это же кровь омывает твои грехи.
0: Šis pašas asins nomazgā grēkus.
1: И эта же кровь течет из ран Христа.
0: Un šis pašas asins no Jēzus brūcēm tek.
1: Чтобы ранами его мы исцелились.
0: Lai viņa brūcēs mēs taptu dziedināti.
1: И пытаться за это заплатить.
0: Un mēģināt par to samaksāt.
1: Это не Евангелие.
0: Tas nav evaņģēlijs.
1: И я слышу сегодня.
0: Un es dzirdu šodien,
1: что это одна из существенных причин.
0: Tas ir viens no pamat cēloņiem.
1: Почему порою мы, верующие люди, не исцеляемся?
0: Kāpēc mēs kā ticīgi netopam dziedināt?
1: Потому что мы недостаточно оцениваем кровь Христа.
0: Jo mēs nepietiekami novērtējam Jēzus asinis.
1: Нам как будто бы не хватает.
0: Mums it kā nepietiek.
1: Вот он заплатил за нас.
0: Viņš samaksā par mums.
1: Он умер за каждую нашу болезнь.
0: Viņš mirs par katru mūsu slimību.
1: Он пострадал не только за наши грехи.
0: Viņš ciets ne tikai par grēkiem.
1: Писание дает четкий, конкретный текст.
0: Un raksta mums atklāja konkrēti.
1: Он взял грехи и взял болезни.
0: Viņš paņēma grēkus un slimības.
1: Эта связка есть и у пророка Исаии.
0: Un šādi vārdi skan gan pravietim Jesajam.
1: Из послания апостола Петра.
0: Gan Pēteriem apostoliem.
1: Мы везде находим.
0: Mēs atrodam.
1: Что мы искуплены.
0: Ka mēs esam atpirkti.
1: По благодати.
0: No žēlstības.
1: От греха и от болезни.
0: No grēkiem un slimībām.
1: И это берем верой.
0: Un to saņemam ticībā.
1: И чтобы спастись, нужно каяться.
0: Lai taptu izglābti, ja nožēlo grēku.
1: Верить.
0: Jātic.
1: И да, для исцеления.
0: Un ja, lai taptu dziedināts.
1: Надо каяться.
0: Ja nožēlo grēku.
1: Если ты болен.
0: Ja tu esi slims.
1: Посмотри, в чем-то, может быть, тебе надо покаяться.
0: Paskaties, varbūt kaut kas tev jānožēlo.
1: Покайся, не ожесточай сердце.
0: Atgriezies no grēkiem, nožēlo, neapcietini sirdi.
1: И когда покаялся.
0: Un kad esi nožēlojis.
1: Верь.
0: Tici.
1: Что Бог исцеляет.
0: Tici, ka Dievs dziedina.
1: Бог милует.
0: Dievs apžēlo.
1: Он милосердный.
0: Viņš ir žālsirdīgs.
1: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки. Тот же.
0: Jēzus Kristus vakar šodien mūžīgi tas
1: он,
0: pats.
1: Он как в Евангелии действовал, он точно так сегодня действует.
0: Kā viņš darbojas evaņģēlijos, tā šodien.
1: Он свой принцип действия не поменял.
0: Viņš savu attieksmi un darbības veidu nav mainījis.
1: Пришел к Иисусу человек больной.
0: Atnāca pie Jēzus slims.
1: Иисус видит сердце.
0: Un Dievs redz sirdi.
1: Зачем кается?
0: Cilvēks nošēlo grēkus.
1: Смиряется.
0: Pazemojas.
1: Верует.
0: Tic.
1: И получает исцеление.
0: Un saņem dziedināšanu.
1: Дорогие, нам уже нужно завершать этот эфир.
0: Дорогие, jābeidz šis laiks.
1: Верю, что сейчас прозвучало для кого-то нужное слово.
0: Tic, kādām atskanēja vajadzīgs vārds.
1: Мы сейчас помолимся об исцелении.
0: Tagad lūksim par dziedināšanu.
1: Я хочу сказать кому-то.
0: Vēlos teikt kādam.
1: что сейчас мы помолимся против разочарования.
0: Лучим пред шобам.
1: Короткой молитвой. Просто скажем сейчас, что мы отказываемся разочаровываться и принимаем от Господа исцеление.
0: Мы отсекаемся, я узев каду вилшенос, но принимаем дзеднашен.
1: И пусть Святой Дух совершит это прямо сейчас.
0: Un, lai Svētais Gars to dara tagad.
1: И кто-то пришлите потом на радио свидетельство.
0: Un, pēc tam sūtiet uz radio liecību.
1: Что с вашим здоровьем Бог начал что-то делать хорошее.
0: Kaut kā jūs veselību kaut ko Dievs sāka darīt.
1: И здесь на радио мы все будем рады прочитать ваше свидетельство.
0: Šeit radio mēs priecāsimies nolasīt jūsu liecības.
1: Amen. Отец, мы молимся.
0: Debes Tēvs, mēs lūdzam.
1: Во имя Иисуса.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Против духа разочарования.
0: Пред вилшенас гар.
1: Когда мы не получали исцеление.
0: Kad mēs nebijām saņēmuši dziedināšanu.
1: Приходил сатана.
0: Nāca velns.
1: Разочаровывал.
0: Mums lika vilties.
1: И кто-то терял веру.
0: Kāds zaudēja ticību.
1: Люди переставали уже уповать, что ты дашь когда-то исцеление.
0: Un cilvēki pārstāja paļauties.
1: И прямо сейчас.
0: Un tagad.
1: Мы говорим духу разочарования.
0: Šim мы пивлышим с гаром.
1: Мы изгоняем.
0: Mēs izdzenam ārā.
1: Из сердца, из разума.
0: No sirds, no prāta.
1: Всякое разочарование, всякое уныние.
0: Katru vilšanos, katras pasaules skumjas.
1: И верой принимаем от Тебя, Господь.
0: Un ticībā saņemam no Tevis, Kungs.
1: Исцеление приходит прямо сейчас.
0: Dzināšana nāk tieši tagad.
1: По благодати.
0: No жалостības.
1: От Духа Святого.
0: No Svētā gara.
1: Из-за крови Христа.
0: Jēzus asiņu dēļ.
1: Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса.
0: Pateicamies Tevs, Jēzus Kristus vārdā.
1: Amen.
0: Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Марк Яковлев. Шай вакара, радио «Отвертас Девес», «Мумс» и «Нормумс». Калпоя Маркс Яковлевс.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.